0: Son las 3 de la madrugada y 3 minutos.
1: Estás escuchando Onda Dance Cantabria.
2: Выступает в производственном проекте «Дом» под названием.

Toronto Records. Выступает производство нового проекта DOMS под названием «Спутник».